Очи черные, очи жгучие, очи страстные, не прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас.

0: fázi stagnírania.
1: Vodostánie.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографический.
1: Водостояние.